Шалом, мен мерхаортума глобал харафе варимутки верел кадр вечени дыра хамо горсак тем заргасман нур хнараворчанара. Илмедиси мечезгайн харабюрсна рев мишхортана кан харабюрсна рехазан жова кнаркумнарианс кацры глобал харафе варимутки верелка. Адр вечени дыра хамо горсак тем заргасман нур хнараворчанар темаев. Верчер спетуцинери мече по горсак тем канунари хызума ева вандакан. Институт Нарикай Кайомахан Гестрелин Каоси Патриазмнери Иван Рошутян. Миджезгайн Харабюрсен Румайшчак Нажами Фонин Нахага Илхам Алиеве Хекавертян Бадрбечен Уцадруме Ирка Рогутину Варилухет Евуакан Канхат Эсели Хамаржи Хаги Евазгайн Шайрин Царайо Артахин Кака Камсен. Сахнаравори Дарсел Таразашарм Заварвас Нури Рогутина Ришнорхев. Айсмотецум Байсайм Вортулет Веладрбечени Виракангнал и Тараскайна Бочаканцен Нихнишханцена Наевс Галюре Мецастрели Мерьер Кридари Мичезгайн Храбюрснари Хамакарком. Хайли Панша Манахил Уйтернолов Мичезгайн Храбюрснари Мишхортанакан Храбюрснари Хазнажови Нахага Самет Саюдова Нашели. Урадарбичени Артахин Хака Канчину Миштим Инновация Гел Объективу Тян Хусали Утян Пухадар Царганки Нишхан Тян Харганки Евнекин Гурсарин Чамиджамиталус Казмухнари Вра. Айсура из Дажварин Жаманака Атвацум Гер Мичезгайн Храбюрснари Каркаворума Элавелия Дажварацел Искюси Сарафхенти Равелия Бартацел Медиеркир в Ставлюн Садруме Ирна Роша. Хосоловадр Бечени Харафеев Варимут Кимичев ККМ Тандасакан Ерхостян Амрапад Мангосум Каревор Камуршанди Саналу Наружимасин Самет Сейдов Нашели Вор Медиеркрич Мяворман Шажман Хаджог Нахагаутюн Евкоп Ксанин Мамичес Гаймичо Царум Нарянска Сума Сутин Талис Еркридера Хамаш Хараин Климаякан Уракаркум Девнран Нердрума Харафеев Варимут Кимичев Климаякан Арцаришу Шамагорсак Сян Заргас Мангорсум Нежам Кадр бечени ашхарагра кандирка еверкри заргасац транспортайну энергетикен такарус фаскнара айндарц релен тарацашани хошор тарансике в энергетикен трон. Ичо сармана елой тюналов похард горснахарар ялчен рафиева хосала верчин тайлиен адр бечени глобал харафул авелю авели амрапын двух ев мичезгайен чаначум стацух дирки масен. Нанышеле вор адр бечен айн еркарна рица вору варшракан орен ачак суме базмаков мани утян артахен какакан тямеч. Нышвеле вор адр бечени ачок Здесь глобал харафом. Пурумичезгай на спаризум Ачи Пулеметел, Паймурбацен Ранер Друмнуров, Амашхрайна Навасарутян Вазец Маев, Ерхосян Асатман Гурсум, Мичезгай Нирявунки, Вартадатутян Врахим Нваз, Иранках, Аначар, Базмокоуманиха, Каканча Мичоцов. Глобал харафи Еркарнарид Зайна Хамарвух, Шмявурман Шажман, Адрбичен Нахагаютян Тайнерин Казмакер, Путина Бабакайна Актив Дереха Ацел, Амашхрайна Каканча Меч, Нахагаил Хамайливи, Нахазер Нутинуров, Заргасов, Еркранари Дзайнов, Пуханцел и Мичезгайн Хартакнер, Горснакан Калере Дзернарквил, Дра Институционал Заргасман Горсом, Стерсвилле Казмакер Путен, Хортанакан Санциев и Тасартакан Казмакер Путена. Кубксайн Нумирна Хагаутян Таску Мадрбечена, Перехасателир, Арачатар Дыр, Глобал Харафом. Айн Паста Ворбакун Хасав Мина Вачман, Воринан Нарир Хасл Тайнер Шарнак, Ефама Дзайнтен, Екан Заргасас, Еркранари Комиц, Заргасов, Еркранари Климаякан, Финансов Ворман, Ерехаур Миля доллари хат касман вераберял, грваца коп ксанни патмача меч. Пухнахарар нашеле в Радарбечене Хамбогорсаксино, глобал харавиет инновации, Африке Марца Макеев, Гаутатирусини Старапог, Еркарнари Колмиц, Адарбечене Катмап, Ачохе Такар Крутямбра.

0: Все для сотрудничества. Аналитические материалы. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Дня образования Китайской Народной Республики. «Мы придаем особое значение развитию наших отношений с Китаем, дружественной страной и надежным стратегическим партнером. Сформировавшийся между нами политический диалог высокого уровня, взаимное доверие и понимание, постоянная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга – являются характерными чертами азербайджано-китайских отношений. Выход наших межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап, уровень всестороннего стратегического партнерства, является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий. Уверен, что имеющие древние истории и добрые традиции азербайджано-китайские отношения дружбы и всестороннего стратегического партнерства в соответствии с волей наших народов, благодаря нашим совместным усилиям и впредь будут развиваться по восходящей линии и еще более укрепляться, говорится в поздравлении. В Баку прошел медиафорум совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на тему построения доверия посредством медиа в поляризованном мире. В форуме участвовали помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь совещания Кайрат Сарыбай, специальный представитель президента Халаф Халафов, а также представители медиа и общественности. После церемонии открытия форум продолжил работу двумя панельными сессиями под названием «Председательство Азербайджана. Инициативы, сотрудничество, результаты» и «Роль СМИ в укреплении социальной солидарности и межкультурного диалога». В ходе панельных дискуссий представители стран-членов совещания обменялись мнениями об инициативах, реализованных в период председательства Азербайджана, расширении сотрудничества между государственными членами, укреплении солидарности и межкультурному диалогу. Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам медиафорума совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящего в Баку на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире». Текст зачитал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиакоммуникации в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-членами в области СМИ и совершенствованию механизмов обмена информацией. Партнерские связи, сформировавшиеся за последние годы между различными медиаструктурами, а также участие представителей СМИ из государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международных мероприятиях в сфере медиа, проводимых в Азербайджане, создали условия для практического сотрудничества в этом направлении, говорится в обращении. Тридцатого сентября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском экспоцентре с 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой «Адекса-2026» и 15-й международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника «Секьюрикс-Каспиан-2026». Министр обороны Закир Гасанов и министр обороны и промышленности Вугар Мустафаев проинформировали главу государства и первую леди о выставках. В этом году в «Адекса-2026» участвует рекордное число компаний. Для участия в выставке «Адекса-2026» зарегистрировались 59 зарубежных делегаций из 39 стран. В этом году в выставке впервые участвует несколько влиятельных компаний США.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Славная отечественная война завершилась блистательной победой, положившей конец почти 30-летней оккупации. Великая победа, одержанная под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вписана золотыми буквами в историю Азербайджана. Представляем хронику пятого дня Отечественной войны, которая так же, как и все дни войны, является героическим эпосом. К концу пятого дня Отечественной войны противник был вынужден отступить с занимаемых им позиций по всему фронту. Передвигавшиеся в разных направлениях воинские колонны армянской армии уничтожены точным огнем наших подразделений. С начала Отечественной войны выведены из строя до 200 танков и другой бронетехники противника, 228 единиц артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, 30 единиц средств ПВО, 6 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов оружия и боеприпасов, более 110 единиц автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-30. Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поинтересовался ситуацией вокруг вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. Глава государства проинформировал президента Беларуси.

0: Беларуси о провокациях, совершенных армянской стороной, и ответных контрнаступательных операциях азербайджанской армии. Вооруженные силы Армении в очередной раз подвергли обстрелы с тяжелой артиллерии населенные пункты Азербайджана. В результате число жертв среди мирного населения достигло 19, раненых 55 человек. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджанской республики. Распространились первые кадры, снятые на территориях, освобожденных от оккупации с 27 сентября в результате контрнаступательных операций азербайджанской армии. На снимках отражен факт укрепления вооруженных сил Азербайджана на этих территориях. Видно, что на этих участках осталось большое количество уничтоженной техники и боеприпасов противника. Подразделения армянской армии подвергли обстрелу из тяжелого вооружения город Тертеж, село Гюльбахарлы Агдамского района, город Городец и село Араятлы Физулинского района, село Тапкарагойнлы Гюрамбойского района, поселок Ашага Акжакенд и другие населенные пункты. В результате этих военных преступлений были разрушены или повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: В рамках 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Адекса-2026» 1 октября состоялось второе заседание руководителей структур оборонной промышленности государств-членов Организации Тюркских Государств. В заседании приняли участие министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев, генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Умралиев и руководители структур оборонной промышленности других государств-членов. Состоялись обсуждения по вопросам кадрового и инженерного потенциала, институционального сотрудничества, совместного производства и промышленной кооперации, исследований, разработок и новых технологий. С выступлениями выступили генеральный секретарь организации и руководители структур оборонной промышленности государств-членов. В завершение была принята дорожная карта по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между государствами-членами Организации Тюркских Государств. Генеральный прокурор Кемран Алиев находится с официальным визитом в России. 30 сентября в рамках визита делегация во главе с генеральным прокурором приняла участие в 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ, состоявшемся в Казани. В рамках заседания были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия между органами прокуратуры на пространстве СНГ, борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также актуальные вопросы международного правового сотрудничества. Также состоялся круглый стол главных военных прокуроров государств-членов СНГ и стран-участников Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого были обсуждены перспективы сотрудничества в данной сфере. Визит делегации продолжается. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Китай и Нигерию с национальными праздниками этих стран. Соответствующие публикации размещены на странице ведомства в социальной сети X. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюляр принимает участие в мероприятиях Дня высокопоставленных наблюдателей учений «Силы единства 2026», проводимых Азербайджаном с участием Турции и Узбекистана. Яшар Гюляр вместе с начальником генерального штаба генералом армии Сельджуком Байрактар-Оглу, командующим военно-морскими силами адмиралом Эрджиметом Татлы-Оглу, командующим сухопутными войсками генералом армии Метином Токелем и командующим военно-воздушными силами генералом армии Рафетом Далтыраном прибыл в Шушу на территорию проведения учений. Яшар Гюляр вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым также ознакомился с оружием, боеприпасами и техникой, представленными на территории проведения учений и используемыми в ходе учений. В Центре горной подготовки Министерства обороны Грузии в Сачхере завершился базовый летний курс горной подготовки, в котором принимали участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии, подготовки, в котором принимали участие военнослужащие из Азербайджана, Грузии и Турции. Основная цель курса состоит в совершенствовании практических навыков военнослужащих по выполнению задач в горной скалистой местности, оттачивание умений правильного и безопасного использования альпинистского снаряжения и обмен опытом между военнослужащими стран-участниц. В заключение успешно окончившим курс военнослужащим были вручены сертификаты и нагрудные знаки, было сделано фото на память. В Загребе состоялось 4-е заседание совместной комиссии по реализации содействия экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних экономических связей, в частности в сферах промышленности и энергетики, торговли и инвестиций, а также укрепление связей между бизнес-сообществами двух стран, возможности развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также образования и науки. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос расширения обмена опытом в области цифровизации государственного управления и оказания госуслуг. По итогам заседания был подписан протокол 4-го заседания совместной комиссии. Азербайджан и Греция обсудили увеличение торговли и взаимных инвестиций, а также расширение сотрудничества в сфере энергетических и транспортных связей. Обсуждения состоялись на встрече с сопредседателем Азербайджана-Греческой межправительственной комиссии, заместителем министра иностранных дел Греции Теохарисом Теохарисом перед 6-м заседанием комиссии. На встрече обсуждались шаги по развитию деловых связей через конкретные проекты. Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев встретился с послом Азербайджана в Казахстане Алимирзамином Аскеровым. В ходе встречи министр рассказал о деятельности Министерства юстиции Республики Казахстан, проводимых правовых реформах, а также основных достижениях в сфере цифровизации государственных услуг. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

инвестиционный потенциал Азербайджана и новые возможности для сотрудничества. Стратегическое географическое положение Азербайджана, а также расширение транспортных и коммуникационных возможностей, динамичное экономическое развитие и реализация крупных проектов в последние годы являются основными факторами, которые делают нашу страну привлекательной для иностранных инвестиций. Представление этого потенциала международным деловым кругам значимо для привлечения нового капитала и расширения экономических связей. Одним из преимуществ, определяющих инвестиционный потенциал Азербайджана, является его выгодное геостратегическое положение на пересечении Европы и Азии. Вот что об этом говорит исполнительный директор «Аспрому» Юсиф Абдуллаев. Азербайджан занимает стратегическое географическое положение. Как страна, расположенная между Востоком и Западом, принимаем участие в транснациональных и логистических проектах, являющихся хорошим потенциалом для привлечения иностранных инвесторов. В то же время за последние годы в стране значительно выросли транзитные возможности благодаря инвестициям в транспортную инфраструктуру и укреплению региональных связей. Особенно важным стало развитие среднего коридора, который не только укрепляет позиции Азербайджана на международной логистической карте, но и предоставляет новые возможности для привлечения инвестиций в транспортно-логистический сектор. Эти возможности не ограничиваются только транзитом. Они также открывают новые горизонты для создания логистических центров, промышленных предприятий, складской и сервисной инфраструктуры, ориентированных на развитие транспортных коридоров. Таким образом, географическое положение Азербайджана может стать дополнительным стимулом для развития различных секторов экономики. Еще одним важным направлением, в котором Азербайджан стремится реализовать свой инвестиционный потенциал, является диверсификация экономики. Страна активно расширяет возможности для инвестиций в ненефтяных секторах, опираясь на свой богатый опыт и развитую инфраструктуру в энергетике. Среди перспективных направлений для иностранного капитала можно выделить возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистику,

цифровую экономику, промышленность и городскую инфраструктуру. Особое внимание уделяется новым проектам, особенно в области зеленой энергетики, которые занимают значительное место в инвестиционной стратегии Азербайджана. Таким образом, выгодное географическое положение Азербайджана, активно развивающаяся транспортная инфраструктура, широкие возможности в энергетическом и неэнергетическом секторах, а также потенциал регионального сотрудничества – вот главные факторы, которые способствуют укреплению его позиций на инвестиционной карте мира. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Баку прошел медиафорум на тему построения доверия посредством медиа в поляризованном мире. В рамках медиафорума совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии проведен ряд двусторонних встреч. Участники медиафорума ознакомились с центром Гейдара Алиева. А сейчас более подробно. 1 октября при организационной поддержке Совета по меди и вещанию прошел медиафорум «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии» на тему «Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире». Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Каджиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам форума. Кайрат Сарыбай подчеркнул, что более глубокое сотрудничество между государственными членами совещания должно сопровождаться более тесными связями между медиапрофессионалами. Нынешний медиафорум создает прекрасную возможность для развития этих контактов, обмена опытом и доведения инициатив совещания до более широких широкой аудитории. В рамках медиафорума совещание на тему построения доверия посредством медиа в поляризованном мире председатель Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов провел ряд двусторонних встреч с делегациями. Как сообщили в Совете, в ходе встреч с председателем Высшего Совета по радио и телевещанию Турции Мехметом Данишем, государственным министром по вопросам федерального образования и профессионального обучения Пакистана Ваджикой Камар, генеральным секретарем совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, послом Кайратом Сарыбаем и директором Центра по подготовке контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан Кобулжоном Ахмедовым подчеркивалось, что стремительно меняющие коммуникационные тенденции в современной информационной среде обуславливают необходимость более тесного сотрудничества и устойчивого обмена опытом между медиаинститутами. В этой связи отмечалась важность развития взаимосвязи.

важными этапами истории азербайджанской государственности, архитектурных концепций центра Гейдара Алиева, а также различными выставками и экспозициями, представляющими историю, культуру и национальное наследие Азербайджана. В рамках медиафорума совещание состоялось презентация международной контент-платформы Tashkent Content Market 2027. Заведующий отделом Центра производства контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан Тохир Умаров проинформировал о целях программы и возможностях участия в платформе. Мероприятие международной контент-платформы, проведение которого запланировано на 4-5 февраля будущего года в Ташкенте, послужит демонстрации, продажи, покупки и лицензированию аудиовизуального контента, расширению возможностей международного вещания и развитию проектов совместного производства. Здание центра Гейдара Алиева, являющегося одним из символических архитектурных памятников в Баку, и Бакинский олимпийский стадион освещены в цвета китайского флага. Осуществленное 1 октября мероприятие освещения организовано по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Отражение цветов государственного флага Китая на центре Гейдара Алиева в Бакинском олимпийском стадионе является символическим выражением отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем. Связи сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развиваются в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. 1 октября заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией рабочей группы Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, энергетические и транспортные связанности, климатическое сотрудничество, а также региональные вопросы. В ходе обмена мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией была предоставлена информация о прогрессе, достигнутом за период после Вашингтонского саммита, мирной повестке нашей страны, шагах, предпринимаемых по укреплению доверия. На встрече были даны ответы на многочисленные вопросы делегации. 1 октября заместитель министра обороны Азербайджанской республики генеральный директор Агиль Гурбанов вместе с начальником генерального штаба вооруженных сил Турецкой республики генералом армии Сельчуком Байрактаруглу, командующим военно-морскими силами адмиралом армии Эрджументом Татлуглу, командующим сухопутными войсками генералом армии Метином Тукелем и командующим военно-воздушными силами генералом армии Рафетом Далкыраном принял участие в работе 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки «Эдекс-2026». Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, гости посетили стенды компании оборонной промышленности Турецкой Республики, ознакомились с представленными образцами вооружения, военной техники, авиационными и летательными средствами. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. В Баку проходит 8-й съезд партии «Ена Азербайджан». В Азербайджане завершились совместные военные учения «Сила единства 2026». В Баку проходит второй день. А теперь подробнее. В Баку в центре Гейдара Алиева проходит 8-й съезд партии «Ена Азербайджан». Президент Азербайджанской республики проходит 8-й съезд партии «Ена Азербайджан». Президент Азербайджанской республики, председатель партии «Ена Азербайджан» Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью. Партия «Ена Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии, сказал глава государства в своем выступлении. В Баку проходит второй день регионального форума «САМСА» представителей государств, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества для обсуждения вопросов регионального сотрудничества, экономического развития и укрепления связей между странами Центральной Азии, Монголии, Южного Кавказа и Афганистана. В центре внимания второго дня форума находятся вопросы расширения экономического взаимодействия, развития предпринимательства, привлечения инвестиций и формирования новых региональных связей. Участники обсуждают перспективы интеграции региона в глобальные экономические процессы, роль частного сектора, создание условий для устойчивого роста, а также значение культурного диалога и общих региональных инициатив. Азербайджан призывает правительство Армении активно работать над тем, чтобы подготовить свое общество к миру. Об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, заявил на региональном форуме «САМСА-2026» в Баку. По его словам, официальный Баку обеспокоен определенными тенденциями в армянском обществе, в частности, наличием сил, обладающих значительным влиянием. Гаджиев подчеркнул, что со стороны Азербайджана существует стратегическая решимость продолжать мирную повестку, укреплять ее на практике и выстраивать такую архитектуру мира, которая сможет обеспечить долгосрочный мир и стабильность для армянского и азербайджанского народов. Поэтому мы всегда говорим, что хотим заключить этот мир не только с правительством Армении и премьер-министром страны, мы хотим заключить этот мир с армянским народом, и поэтому мы по-прежнему ожидаем изменения Конституции Армении. Безусловно, это внутренний вопрос, и мы полностью воздерживаемся от вмешательства в этот процесс, добавил он. Маршрут Трампа «Войны международного мира и процветания» ТРИП создаст основу для долгосрочного устойчивого мира на Южном Кавказе. Об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза на региональном форуме «САМСА» в Баку. Он отметил приверженность США и стран региона проекту ТРИП, а также инвестициям в развитие маршрута. Сейчас есть приверженность США совместно со странами-участницами ТРИП к развитию инвестиций как в восточном направлении в сторону Центральной Азии, чтобы продлить этот маршрут, так и в западном направлении через остальную часть Азербайджана, включая Нахчеван, далее в Турцию, добавил Брайза. По словам Брайза, президент США Дональд Трамп лично привержен содействию установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Президент Трамп лично глубоко вовлечен и привержен тому, чтобы Соединенные Штаты помогли Азербайджану и Армении закрепить мир, сказал он. Как отметил Брайза, личное участие президента США придало процессу мирного урегулирования политический вес. Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе совершила поездку в Карабах. В рамках поездки делегация побывала в городе Ханкенди, где ознакомилась с комплексом Ханкендинского суда. Посещение комплекса позволило гостям на месте ознакомиться с судебной инфраструктурой. Делегация также побывала в Шуше, Ходжалы и Лачине. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов обсудил расширение военного сотрудничества с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлярем, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.
В ходе встречи, проведенной в городе Шуша, было отмечено динамичное развитие братских и стратегических союзнических отношений между двумя странами по всем направлениям, включая военную сферу. Были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также региональная безопасность и пути обеспечения устойчивого мира в регионе. Министр обороны Грузии Ираклий Чикуванни находится с официальным визитом в Азербайджане с целью участия в 13-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился со своим грузинским коллегой в городе Шуша, культурной столице Азербайджана. На встрече было особо подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в военной сфере вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе. В завершении встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам военного сотрудничества, интенсификации совместных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народы правительства Гвинеи с Национальным днем. Публикация об этом размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X. Азербайджан поддерживает реализацию международного транспортного коридора «Север-Юг» и считает этот проект перспективным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Хочу обратить внимание, что часть маршрута должна проходить по территории Азербайджана. Азербайджан согласен с реализацией этого проекта и считает его перспективным», – сказал Путин. 3 октября 1993 года стал одним из переломных моментов в истории государственности Азербайджана. В этот день избрание президентом Азербайджанской республики Гейдара Азербайджана. В этот день избрание президентом Азербайджанской республики Гейдара Алиева ознаменовало собой начало новой эпохи в политической жизни нашего государства. В 1993 году Азербайджан столкнулся с серьезными политическими, социально-экономическими проблемами и угрозами безопасности. Политические конфликты, экономический кризис и угроза территориальной целостности представляли собой серьезную опасность для будущего страны. В это время Гейдар Алиев вернулся к активной политической деятельности, что стало важным шагом на пути к восстановлению государственного управления и общественно-политической стабильности. Основу политики государственности Гейдара Алиева составляло сохранение независимости Азербайджана, укрепление государственных институтов, построение правового государства, обеспечение национальной солидарности и экономическое развитие. Одним из ключевых этапов в укреплении правовых основ независимого государства стало принятие Конституции Азербайджанской Республики в 1995 году. Этот документ заложил фундамент для проведения реформ в правовой системе, защиты прав человека и дальнейшего развития государственных институтов. В 1994 году был подписан договор века, который сыграл важнейшую роль в укреплении экономических основ государственной независимости. Это соглашение открыло двери для международного экономического сотрудничества, привлекая энергетический потенциал Азербайджана, способствуя увеличению иностранных инвестиций и усиливая позиции страны в регионе. Идеология азербайджанства занимала важное место в политике, направленной на укрепление национальной солидарности, сохранение национального самосознания, языка, исторической памяти и духовно-нравственных ценностей стали ключевым направлением государственной политики. Одним из значимых событий в этой сфере стало проведение в 2001 году первого съезда азербайджанцев мира. Основными задачами внешней политики были укрепление международного авторитета Азербайджана как независимого и суверенного государства, защита национальных интересов и расширение международного сотрудничества. Важную роль в этом процессе сыграли энергетические и транспортные проекты, которые значительно повысили роль страны в регионе и на мировой арене. Результаты политического этапа, начавшегося 3 октября 1993 года, отразились в дальнейшем развитии государственности Азербайджана. Главными направлениями этой деятельности стали укрепление государственных институтов, наращивание экономического потенциала, повышение обороноспособности, расширение международных позиций. В этой связи 3 октября 1993 года занимает особое место в истории независимой государственности Азербайджана. Эта дата не только знаменует собой выборы президента, но и открывает новый политический этап в развитии страны. 3 октября значимо с точки зрения укрепления государственной независимости и формирования долгосрочной стратегии развития.
слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.

состоялся 8-й съезд партии «Ени Азербайджан». Президент Ильхам Алиев. Партия «Ени Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Президент Ильхам Алиев. В предстоящие годы Великое Возвращение будет идти еще более высокими темпами. А сейчас более подробно. В Баку в центре Гейдар Алиева состоялся 8-й съезд партии «Ени Азербайджан». Президент Азербайджана, председатель партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью. Партия «Ени Азербайджан» является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 8-м съезде партии «Ени Азербайджан». Подчеркнув, что партия уже более 30 лет находится у власти, глава государства отметил, в успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии. В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся 96 тысяч человек. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 8-м съезде партии «Ени Азербайджан». Отметив, что на развитие этих регионов на сегодняшний день израсходовано 28 миллиардов манатов, глава государства сказал, подавляющая часть этих средств будет направлена на инфраструктурные проекты. Большая часть этих проектов завершена. И в то же время на сегодняшний день бывшие вынужденные переселенцы уже расселены в 48 населенных пунктах. В предстоящие годы Великое Возвращение будет идти еще более высокими темпами. В настоящее время между Азербайджаном и Арменией существуют торговые связи. Некоторое время назад невозможно было даже представить торговые связи, бизнес-контакты, создание доверия между двумя странами и другие шаги. Об этом на региональном форуме САМСА заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Помощник президента подчеркнул, что поколение, страдавшее от многолетнего конфликта, надеется на установление прочного и устойчивого мира в регионе. «Мы не хотим, чтобы будущие поколения Азербайджана и Армении страдали от конфликта. Думаю, что изменение соответствующего пункта в Конституции Армении окажет положительное влияние на процесс. Мы хотим видеть окончательную позицию армянского народа, подтверждающую отсутствие каких-либо территориальных претензий к Азербайджану», отметил Хикмет Гаджиев. На Кавказе есть мир и безопасность. Если на Кавказе не будут обеспечены безопасность и мир, в нашем регионе могут возникнуть совершенно иные реалии. Об этом на региональном форуме САМСА заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что длившийся долгие годы Азербайджан-армянский конфликт урегулирован, и Азербайджан продемонстрировал в этом процессе стратегическое терпение и стратегическое лидерство. Однако после победы в войне важным вопросом является также завоевание мира. В этой борьбе мы добились мира благодаря стратегическому мышлению и лидерству президента Ильхама.

0: Ливанова. Помощник президента отметил, что в настоящем Конституция Армении, после чего подписание окончательного мирного соглашения станет реальностью. Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нина Кадагидзе совершила поездку в Карабах. Как сообщили в Верховном суде, в рамках поездки делегация побывала в поездку в Карабах. Как сообщили в Верховном суде, в рамках поездки делегация побывала в городе Ханкенди, где ознакомилась с комплексом Ханкендинского суда. Посещение комплекса позволило гостям на месте ознакомиться с судебной инфраструктурой. Делегация также побывала в Шуше, Ходжалы и Лачине. Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюляром. На встрече, состоявшейся в культурной столице Азербайджана, городе Шуша, было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на узах братства и стратегического союзничества, динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в военной сфере. Было особо подчеркнуто, что расширение масштабов военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией находится под постоянным контролем глав государств. Министры обороны отметили значимость совместных военных учений «Сила единства 2026» и подобных встреч, выразив уверенность в успешном продолжении сложившегося партнерства.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Формирование доверия через средства массовой информации в поляризованном мире. С изменением политической ситуации в мире информационное пространство также претерпевает существенные преобразования. Разногласия между государствами теперь

интернет и дезинформация стали неотъемлемой частью нашего информационного мира. Обращение президента Ильхама Алиева к участникам форума акцентирует внимание на роли медиа в изменяющемся мире. Обращение президента зачитал помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. В основе обращения лежит принцип доверия. В современном быстро меняющемся мире информация распространяется с невероятной скоростью, что существенно влияет на общество и межгосударственные отношения. Информация, полученная из надежных источников, сохраняющая контекст и свободная от манипуляций, может способствовать взаимопониманию. В то же время ложные и искаженные сведения могут привести к усугублению существующих разногласий. В своем обращении президент обратил внимание на то, что информационная ответственность не должна ограничиваться только сферой журналистики. Важную роль в формировании надежной информационной среды играет сотрудничество между государственными органами, представителями медиа, цифровыми платформами, исследователями, гражданским обществом и аудиторией. Халаф Халафов, представитель президента по особым поручениям, в своем выступлении на форуме отметил, что в эпоху быстрого распространения недостоверной информации крайне необходимо иметь объективные профессиональные средства массовой информации. Сегодня, когда дезинформация и негативная речь стали орудием насильственной политики, имеется необходимость в объективной, ответственной и профессиональной медии. С этой точки зрения особо значимо расширение сотрудничества на пространстве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, обмен профессиональным опытом и совместные усилия против дезинформации. В мире, где усиливается поляризация, информационные мосты, возможно, становятся важнее, чем когда-либо. Ведь то, насколько стороны способны слышать друг друга, понимать различные точки зрения и ответственно представлять информацию, выходит за рамки сферы средств массовой информации. Это также является одним из ключевых условий для достижения взаимопонимания, развития регионального сотрудничества и поддержания международного диалога. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам.